Я ли чи бахту нас чушадья, я ли бахту хунах нурадья, я ли вели хакар азадья, я ли азад хунах нурадья, я ли чи бахту нас чушадья, я ли бахту хунах нурадья, я ли вели хакар азадья, я ли азад хунах нурадья, чакма.